0: Gambay.
1: Wiebim. Stadtner.
0: Сначала в 2008 году.
2: Я подготовил Тинчжэнь.
3: Действует с партнерами по Шанхайской организации.
4: Сотрудничество государств Евразии.

0: действует с партнерами Шанхайской организации.
1: Сотрудничество государственных.

0: сначала в 2008 году.
1: Я подготовил тинчер.
2: Действует с партнерами по шанхайской организации.
0: Сотрудничество государственное.

0: сначала в 2008 году.
1: Все подготовит
2: действует с партнерами Шанхайской организации.
0: Сотрудничество.

сначала в 2008 году. Хотел поддать обе инициативы, действует с партнерами Шанхайской организации. Сотрудничество.